0: Ты сойдешь на папанища, а последовательно папанища, вот сейчас.
1: Ой, да, ох, только!
2: Папанища, ты!